0: Оптика Хлебаров, град Петрич, а вече и в София, булевард Ломско, шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
0: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
1: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com. Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.